Яатай анас нь болцгоо гээ ард надад асуу гизгээ Корейн шиши жараа K3B 89.7 FM Донаны ца Корейд ол баахуин зэнгий DPSA дэлнэнгий Ла хилчат дээш аал Эй яады нэлч асуула И ардж бэдээд игоди пропэйн И ардж сэйфти тэпсгий Ла бэй хилчат дээш аал Эй яады чуэж дол инлгий Я нэлч асуула И ардж дэлнэнгий пропэйн Гэди сэйфли шиди до сторэч лэта эда До чуэжуэл инда И яады тлогу И ажи пропейн аплайнсиги, эда да ди тэнгсиги и яди куннэ, эда да ши и яди биги куннэ, ди дат эл калку ди спейс дат эгэ и я гараж, эда бейсмент куннэ, и я ажи, ладу хат и я дишто лили ажди дишчанго, и ажди и я гяски, и яди пропейн ди нлцэ золэ, и ши ажи и я ди халчкин, ши ажи и я ди и я на хухабэ, Я же си аж ди кош на халленко, и аж халчкин ла кош и аж, и я ди да тэгэ жил и ди ликсиги донан тлаго, а до и я ди и я шин лчанго, и аж гясиги, и я ши ди пура аж до лил ди флеймс, а ла да дил тлиги да кон да тэгэ, и да ди андо спарк да дон нилги, и аж лто ши ди стингвиш да аж до лил ди нат, о джиги ши аж материал, И да ди эле да дил тлиги ди open flames. А до и ади до чуж до инл да ди lights. До appliance и да ди бейш ба нэги. И ши ди аж и я и до лили аж ди spark. Аги аж а до и ади бачаш до гали аж ди. Аж нас аж ди пропейнс анже. А до ши ди альцхо и аж ди начи хуш до лили аж ди кинги. Бац а до ди ата на. А до и аж и я ди инш до кис ди shut off. Ажда лилти гэс, арши яди тэрн ги яди мэн, бэ тэнк валв ги и ажди бичин го ши ажи, хинч нач го ди ол кили ги, и бэк эко ди тлаквайз, арад и яши ажи и я, ди сейф и ажи хуждо лилгут и я, ару и яди ба, и яч ожда ати репорж до лилти ажи и яди, и я халлин ги ди лик, и ажи ши ди пропейн и ажи провайдер, And then give it in which dolne edita, the last e ala ala in which dolne, ebits ando, eadi, ea safe distance, ebits ando, ado eadi, eadi checkish dolitwa, a dolnity of budget ego, aji yeda, a negative professional, eadi inspect it or listy system, abate, ea not a eaj dolitigida, the church dol inke eaje, eadi propane, e appliance than linke. И аж, а то и яди хато, и аж ди хажо ди сейф, сторож до лилто, и анчача то лилти хэндлин, и яши ди аллача ди яддако, и аж джосан до лилти апрайт, аллача и яди сторож до лилто, и яди транспорт жил ин до лилти тэнгги, и яди дако сузино, и аж ди, и бака, и аж ап аль яги ди футринг ди хлинги, и яди и яддо, и яши бака дадо, и аж ди, И я бесайд ги и я дота, ладу ди тлогу и ажи сторидж лико, и я ди кипс до лилти спэр, до и ажи и я ди дисконнект, аж до лилти тэнкс и ги ди тлоджиго, и биги ши ди его на хаж чиго ди вэл венелэйдэд, нас ажи ши ди бэц а до и ажи ди дирэк санлэйд до и ажи ди тэмпэджерс дан линги, и я ши ди атлад нэзан ди ноттэго, нил кидги и ажи, Ару и яди то и яди хунне эконе, и я сторидж лейта, и яди ши и яди то и кип джосен да ди пропейн сандерс, и яди хунне и хуан гунне до бейсмент, и да да ди гараж да от эго и да да, и яди чедеки и я бие, ару и яди стейблс до лильки и ши и яди плейсмент, и аж секьюрс до лильти грил беньяги ди тэнкс, ако и аж яди то на атол цельта и аж... Ado iadi, but ahat ito lilti carbon monoxide poison de slingi, e shidi aquin, naha e ajahanan ito lil, e aj iadi certified technician, e ajdi wha inspect nail ito lil, e ajah propane, e appliance than lingido, de vince e di aquin, naha wik e, ado iadi chujol ito lilti logot e ya, e ajidi do. И я чуж дол инлта ди тло ба аль яги ди грилз до ди портабл хитерс и да ди дженераторс и я кунне и аж ди хогуан кунне
aided daddy tented at ego ne ado iadi installs or lifty detectors I aja iadi UL list the carbon monoxide detectors iabacadi at ende nas angodi levels gi aji ha one gun ne to ajan tsko iadi propane safety tips iatla hilchen andolil arakha arnesnits andegi arajana ulkinigi korean shishi jado K3B 89.7 FM Don't need to add the corrugone, none